4, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Робот, овод и винты. Робот водит, прячься ты. Робот, овод и винты. Робот водит, прячься ты.